0: Высокая.
1: Яна Упадляшский.
0: 99.2 FM. Музыка, як пра жыцця. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
2: Я считаю то, что у нас наше развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какое-нибудь выступление в садике. На такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
3: Але тебе не падаецца, што ўсе артысты пачынаюць з-за таго, што ў іх няма спачатку досведу, і гэта абсалютна нармальна, калі ты не выходзіш і не выконваеш ролю Шапена на сцэне.
2: Да, но если бы ты услышал, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
4: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красавіку 25-го. И это были одиные три концерта, которые мы заграли у двоих, а далее мы уже знайшли решту нашего складу.
2: Мне так сложно называть все эти концерты концертами, да? Потому что это все выглядит...
5: Ой, детишки собрались с гитарами, а их родители смотрят. Ой, рок-н-ролл, ой, прикольно, молодежь что-то делает.
2: У меня такие ассоциации с тем временем, с такими концертами. По сути, это правда.
4: Каратей, Марк хотел сказать, что мы вельми серьезно изменили свой погляд на то, как мы повинны выглядать и гучать на сцене.
2: Мы просто физически выросли.
3: Одно іншому не перешкоджает. І, дарэчы, я дадам, што я памятаю гэты канцэрт ваш на дні роднай мовы, і мне ён запомніўся яшчэ і тым, што вы прывялі вельмі шмат. Мне падаецца, што там былі як дзяўчаты, так і хлопцы. Хутчэй за ўсё, гэта былі школьнікі, я так разумею. Таму за гэта вам з боку арганізатарскага і

0: Распавядзіце, калі ласка, з чаго цяпер наогул складаецца ваше жыццё? Не толькі хачу мроіць, але ж яшчэ і ногу.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу, потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное навышание, альбо агульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать все математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь в физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окромя гурту я учусь у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился, у разных школах. Я вучился и у приватных, и у агульных музычных школах. Але ни одной из них я не скончил. И у гэтым гады я вырашил покинуть музычную школу, потому что у меня вельми моцно накладались справы одно на одно, и вельми тяжко было сполучить у себе одразу усе мои заинтересования. Але я меркую, что после середней школы я пойду в университет, и я довучуся в музычной школе, потому что, ну, все ж таки, можно сказать, 70 альбо 80% своего жития посвятил музыце, тому чому б не мать выкшталцэння. А кроме гэтага еще театральная особа. Играл у театра, и калісьці я меркую туда вернуться.
0: А что ты грал?
2: Я грал розные спектакли, якія докладно не ведаю, кто написал, каб не схлусить, але, например, такие дитячие спектакли, бо это было довольно давно. Я грал и анёлов, и гномов грал, и медведев, вельми много кого.
0: Чому сышел?
2: На жаль, так сталося, что студия, якая утрымлівала ўсе гэтыя тэатральныя рэчы, яна скончыла сваё існаванне, бо трэба было з'ехаць у Польшчу. І гэта студыя цяпер толькі вакальная. Але калі б яна засталася, я б там застаўся.
0: Зараз жа будзе яшчэ і ёсць працуе тэатральная студыя «Купалінка», ці не думаў туды накіравацца?
2: О, я не ведаў, што яна існуе. Я пачытаю.
1: Помимо учёбы, помимо этого, мы подростки, мы в свободное время живём. Живём самое лучшее наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом. И, допустим, гуляю с друзьями, думаю об этом и понимаю то, что надо наслаждаться тем, что у нас сейчас происходит, потому что мы молодыми будем только один раз.
0: Так вы и больше старейшими, так само будете только один раз, по великим рахунку.
1: Да, мы просто подростки. Мы же не работаем. Наша обязанность — это только учиться. Вот, поэтому, мне кажется, ну, нам чуть-чуть легче, простите, но это правда.
0: У дорослым житті весело попросту, я б сказала, так, учи.

0: Dziękuję. To jeszcze nie wszystko.
1: Мы сегодня так само подчас программы говорили про то, что у вас час подлетку, что у вас есть мощность отримать задовольнение от гэтага периода и так далее. А что для вас на самом деле есть самым великим релаксом, что дае вам наибольш силы, запаливая ваши сердца и души?
2: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками, и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реально будет? И эта мысль мне очень много сил дает.
3: Я сгаджуся со словами Марка. Мне так само вельми гэта мотивуе, что я гляджу на тое, як выглядае жыццё моих сяброў и бачу, что моё жыццё значна болей насычаны.
0: Окей. Нож пройдзе, дзень настане, і рухне мур, што паміж нами.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Maroon 5 вернулись с новым синглом «Heroin», первым премьерным релизом после делюкс-версии альбома «Love is Like». Композиция звучит как вертание до раннего фирмового стилю гурта. Яркий поп-роковый ритм, легкая фанковая динамика и познавальный вокал Адама Левина створяют ощущение живой эмоции и романтичного напряжения. Музычный трек побудован на контрасте помеж мягкими куплетами и энергичным припевом, что надает песне драйв и сучасное гучание. Сингл примеркован до подрыхтовки великого международного тура Maroon 5 у 2026 году, який охопит Европу и Латинскую Америку. Новая песня так само протягивает курс альбома «Love is Like», больше особистый, мелодичный и эмоциональный этап у творчести гурта. Maroon 5 – «Heroin» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Алекс Уоррен представил новый сингл «Fine Place to Die» – романтичную балладу про кохание, якое допомагает пережить нават самые темные моменты життя. Композиция вылучается широкой кинематографичной мелодией, повольным нарастанием эмоций и вельми шчырым вокалом. У песни сполучаются деликатные фортепиано, сучасный поп-продакшн и драматичный припев, які гучить особливо масштабно у живым выконании. Сингл вышел у разгар сусветного тура артиста и уже стал одной из головных эмоциональных композиций у его программе. Трек протягивает лиричный и вельми особистый керунок, який Алекс Уоррен развивает после поспеху «Fever Dream». Алекс Уоррен, «Fine Place to Die». Слухаем до голосы.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Все, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»

Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. Россия нанесла ракетный удар по Киеве. Венгрия пропонуе открыть архивы коммунистичных спецслужбов. Беларусы протягивают святковать купали по всем свете. У студии Анжелика Ляльковская. У ноч на 28 червня Россия нанесла балістычный ракетный удар по Киеве. Поводле мясцовых уладов потерпели два человека. У Дарницком районе столицы вспыхнули несколько пожаров. Поветренные силы Украины двойчи за ночь попереджвали про погрозу балістычных ракет. У городе гучали выбухи и дейничала поветренная тревога. Акрамя Киева, уночи российские войски атаковали и другие регионы Украины. Поводле поветренных сил были зафиксованы запуски беспилотников, ракет и керованных авиабомб у напрямку Харковской, Сумской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. У свою чергу Украина нанесла два удары по российским нафтоперепрацовывающим заводе. Подробности удокладняются. У оккупованном Крыме поведомляют про удары дронов по теплоэлектростанции у городе Сааки. Там зникла электричность. Нагадаем, Владимир Зеленский днями обвестил про 40-дзённую операцию по примушению России до миру. От часу российско-белорусских вучений у Захад 2021 Беларусь спрямается украинцами как погроза, кажем по кадр по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор. Тому шмат проблем, якія выникают у белорусских громадян в Украине, связаны с безпековым фактором, бо Республика Беларусь застается плацдармом для наступу на Украину.
3: Те, що після осені 22-го року було, грубо кажучи, заморожено цей напрям, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт, це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
2: Нагадаем, что российские войски уворвались в Украину у темлику с территории Беларуси после проведения учений «Захад-2021». У Венгрии обмерковывается законопроект об открытии архивов былых коммунистичных спецслужбов. Мета – сделать доступными архивные материалы тайной полиции коммунистичной эпохи до 70-й годовины подавления венгерского повстання, якое будут означать 23 кастрычника. Раскрытие архивов планируется сопроводить створением незалежной комиссии с уделом действий супрацовников спецслужбов. Комиссия повинна вызначить, какие документы могут заставаться засекреченными. Сярод выключения материалы, раскрытие яких поводле проекта может нанести шкоду относинам Венгрии с краинами Евразвязу, Европейской экономичной просторы альбо НАТО. Про это поведомляет Bloomberg. А беларусы протягивают святковать купали по всем свете. На Подляшу вчера у Залуках, что в гмине городок пришло традиционное святкование купальночка. Там выступали разные мастацкие и песенные коллективы, отбылся обрадовый карагод и пускание венков по раце супрасель. И вчера ж у Варшаве беларусы означили купали на Open Air фестивале Варушняк, який собрал диаспору и гостей из інших краин. До свята долучилася Светлана Тихановская. И уже сегодня купальский шпацир с фольклористкой Полиной Куранович пройде у Вильни. А у Калифорнии у гэты ж самый день на березе Тихого океана отбудется купали с Сержуком Довгушевым и Надеей Нортон. И сегодня ж у Беларуси у гальшанах так само пройдут традиционные купальские святкования. Свято пройдет у дворы гальшанского замку и будет должиться до позднего вечера. Нагадаем, у минулые выходные у Музея народной архитектуры Озерцы и у Сули у святкования купали приняла удел рекордная колькость человек. Рост цікавості белорусов до купали может свідчить про пошук громадских форм самовыявления в умовах, коли інші громадські активності обмежаваны. Подобные процессы уже назирались у белорусы у конце 80-х годов минулого стагоддя, коли культурная деятельность таких суполок, як Талака и Майстровня, переросла у ширейший национальный рух, який перевел до створения Белорусского народного фронта «Адраджения». Больш новину на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў, ноччу тэмпература панізіцца да 20 градусаў, ападку не прагназуецца. Будзе пераважна ясна.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родом. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Спадляшча.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратили

0: Кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Владимиру Зенісіку родам зваліла ў гарадоцкай гміне пад Беластокам, калі пачалася вайна, было 9 гадоў. Вось як яму запамяталіся падзеі звыш 80-гадовай даўніны.

А то было уже под осень, копать эти яровые ставы, поглыблять, и вузками вывозили землю. Далее пошла партизаны. Партизаны до того зарабили немцы, это Попувка, там местилось, недалеко, три хаты было на Попувке, это за песчаником. На звездку моей денищики были, это, может, что с поколения кость там была часть. И помню тих людей, бо тетка моя была у песчанику замужем, то я ту вёску бегал до тетки, батькова сестра. И эти люди, Попувка, тримала этих партизанов, бо то не было далеко, не целый километр от вёски, от тих хатов. Аж нарешті до партизани вийшов, як русский офіцер, названий Бівойно. То немці вислали шпега, дали йому документи, як офіцер походить з тієї області, і теж залишився, як проховувався пленний по лясах, прийміться мене в партизанський отряд. І всіх людей понатував, хто мав пов'язаний з партизанами, вьоски, лазні 30 чоловік, у вьосці у нас, може, понад 10, пєщаніки, Попувка ціла спалена. І він все збирав і натував. По цьому всьому Попувку спалили, вивезли народ, посадил всю до самохода, загнал. А Лиза, такая девчина, была 12 лет, проз окно выскочила, в корчбез. Немец подобно бачил, а Ленинснер. И она одна осталась. И заангажировал, где едем? Бо был по-польску, говорил Шваб. Завезем вас на працы до Германии, до вагону за стаси валил. И заедете на немецкие терены, на господарство, будете працовать. Але ехали, ехали шоссой, и не скручивают на стацию, але скручили хуже по стацию, на городок Танцменташ. Люди начали емчать, бо бачили прощетку. И в этом часе, как мы лялись с фурами, без вёски были люди, чули енк и шум, плач. И на Попувке уже был организованный человек за городка. Немцы засмущили, выкопал великий дол, и мусил завалить, стоять при этом, засыпать, которые живые особы, дети не стреляли. Попихали в яму, а этот засыпал. Так пришел, рассказывал, то захворел этот человек. И вы знаете, что я так себе подумал, где был Бог? То же это дитя было невинно, то что она. И гэты сказал, земля ворушится, а я сыпу. Вот такое было в жизни людей.

0: министру Руты Станевичуте.
1: Он тоже был не из Вильнюса. И что интересно, что когда он приехал в Вильнюс, в то время тоже менялась сама культурная атмосфера. И, скажем, если мы посмотрим те произведения Шелеговского и других даже деятелей польских, поздние 20-е годы, то очень много было такой тематики, связанной с княжеством литовским. Скажем, вот там «Погреб Тестутиса», «Кейстута», наверное, было бы, да, по-белорусски.
2: Ну да, да, да, да, да.
1: Было как бы вот эта старая Литва в широком смысле, да, такой тематики.
0: Спадарня Рута ўжо аднойчы пералічала нам рознанацыянальных вучняў пана Шалігоўскага ў віленскай кансерваторыі. Сярод іх маладыя джазісты Генрык Чыж і сын Яна Булгака Януш, заўсёднік цукерні Рудніцкага Вітольд Рудзінскі, літувіс Людвік Якаеціс, беларускі этнограф і хурмайстр Геннадзь Сітовіч, ужо згаданы намі кароткатэрміновы беларускі кампазітар габрэйскага паходжання Гнат Столаў.
1: Ідэнтычнасць культурная всегда это выборочная, человек может ее и менять. Но знаете, что с Шелеговским интересно, что когда пришла советская власть, он еще не уехал. Он только после Второй мировой войны, когда выталкивали поляков, специально русские из Вильнюса. И он даже вступил в союз советских композиторов и написал свою просьбу принять на литовском языке.
0: Деля иллюстрации Ковинская оркестра Даниэля Померанца.

0: kanczajem nasionie spotkanie z poezją Alesia Dubrowska-Hasaroczankawa i woźmiem trzy wierszy poeta, jaki u świeckim życi nazywał się Alech Biembiel, a ciepier wiadomo jak manach świateł śpięska, żerowicka hamanastyra Jan i poet Znicz.
1: Znicz, kali ty i plocią i duszoj niezdarow, коли ты и плотью, и душой нездоров, и боль твой суняться не можа, вспомни, что есть животворный покров Жировицкой Мати Божай. Коли объяскрыльвае бедство в тяжар, и искруся готовы скорыться, иди, и возьми соправды Божий дар Жировицкой Цудокрыницы. Коли не отбиться от духов лихих и с прочими грехов не подняться, молитва упроси неведомых святых с узорьяв жировицких старцев. И сердце твое легкокрылое изнов свой свет тропятки пригожи, бо вечно над им животворный покров Жировицкой Мати Божией.

могли выбирать куполинку и купали шими разом, могли идти, как такие завадаторы свято. Вот, в основном, из песни узгадывается куполинка, как такая, главный персонаж.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. У Мянской области милиция разогнала выставу дрифт автомобилей. У Беларуси зникли 4 вёски и 1 поселок. У Залуках на Подляшши отсвятковали купалле и отродили дитячий коллектив «Калиночка». У студии с новинами Владимир Лапцевич. Не меньше за 2 человеки затриманы милицией Уздинского района за организацию, как ствержают правоохранники, несанкционованного автофестиваля. Милиционеры звернули увагу на мероприемство про шматликие поведомления громадян об тем, что на дороге Р-23 поблизу вёски Трестянец, каля 50 километров от Менску, тяжко проехать. Автоаматоры, как стало ведомо, ЗАЗ собирались на выставу дрифт автомобилей. МУС за заявляю, что с уладами никто такое мероприемство не узгоднял. Удельников запрошали про социальные сетки. Нарад, який прибыл на место, выявил великую колькость транспорту уздовж трассы, а так само массовую колькость людей на пляцовках у лесополосе поблизу. Милиционеры поведомили присутным об необходимости покинуть место несанкционованного сбору, говорится в поведомлении. На место находилось около 600 человек, налишивалось больше 250 транспортных сродков. Администрационные материалы у дочинении до организаторов и активных удельников накированы у суд. На видео у телеграм-канале МУС показаны двое затриманных мужчин. До інших тем. З днём Конституції повіншувала 28 червня мужний народ України Світлана Тихановська. На протягу 30 годів ваша Конституція обвяшала Україну суверенной, демократичной і свободной. Сьогодні українці особляють гэтае слово у життё, обороняючи свою країну і будучиню, написала Тихановська на своїй сторонці у соцсетці X. Білоруси, з яє слов, підтримують свободу і суверенітет України. У аналогічному віншуванні год тому політик підтримувала українців у боротьбі за свободу і справедливість і повну територіальну цілісність. Варто означити, що демсили Білорусі послідовно підтримують український народ, який більше за 4 роки обороняється від повномасштабної російської агресії. Місцеві депутати. Мясовые советы депутатов у Витебской и Гомельской областях приняли решение об скасовании нескольких населенных пунктов. Как поведомляется на национальном правовом портале «Право.бай», с карты краины зникнут 4 вёски, 1 поселок и 5 хуторов. Больше за все населенных пунктов скасовали у Шарковшинковском районе Витебской области. Решение крануло хуторы «Теплая гора», «Мурашина», «Липава», «Червоная горка», «Гузоватка». Так само у этом районе теперь не будет вёсок Пестуны, Дубники, Ятелюшина и Изобелина. В Орхашовском районе на Гомельщине скасовали поселок Кручполье. Решение мясовых улад уступило в силу с 27 червня. До мясовых подей. У вёсы Залуки у гмине городок на Подляше отбылася купальначка. Свято, якое уже 2 десятки годов збирая жыхароў Подляша и гостей региона. Менавіта удельники белорусского коллектива «Калина» 20 годов тому поклали початок этой традиции, кажа сябра коллективу «Залук» Пётр Соколовский.
3: Як я помню, то уже 20 лет мы тут. Мы начали, яко зеспом «Калина», мы начали купальне тут, а потом перенял Дом культуры в городку. И они теперь это ведут. А мы далее живем. У речку треба скочить, девку треба завести, у лес на папороть, хай шукает кветки. Ну, часом находят.
2: Сёлета одной из головных подзей свята стал дебют одновленного дитячего коллектива «Калиночка» с Залук. Поводле керавницы гурта, наставницы Ганны Коменш, головная мета – передать детям белорусскую мову, песню и мясцовые традиции.
4: И песня «Прилетели куры», ее спевали многие девчаты, в интернете можно знайти, на, вот, на славянском базаре с дитячим, эта песня гучала калисти. Мы ее трошку переробили под себе, у нас больше куплетов, и у нас не только песня, у нас еще танец. Головное, как было цікаво. И эта песня, и она такая, якую все хочут спевать, все хочут танцевать.
2: У программе «Купальнышки» были концерты белорусских и мясцовых коллективов, традиционное шествие «Дараки супрасль» и пускание вянков на воду. Свято, организованное Гминным центром культуры у городку, Гминный городок и объединением «Залуки над супраслем», уже шмат годов застается одной из наибольш познавальных импресс, якія заховывают белорусские и славянские купальские традиции на Подляши. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 29 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. У другой палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра днём плюс 27, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: Славная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Президент Сербии объявил дотерминовые выборы. Упершиню цалком белорусская команда переплыла Ла-Манш. У кобылянцы открылся сквер имя Миколая Гайдука. С новинами у студии Владимир Лапцевич. Почнем с международных поведомлений. Президент Сербии Александр Вучич объявил дотерминовые президентские и парламентские выборы. Это мои опошние дни и тыдни на посаде президента республики. После этого я сойду в отставку, заявил Вучич перед тысячами прихильников керованной сербской прогрессивной партии на митингу у Белграде. Его другий и опошний президентский термин заканчивается у наступном годе. Вучич не удокладнил дату своей отставки и терминов проведения новых выборов. У Сербии уже больше за полторы годы протягиваются антиурадовые протесты, которые начались после обвалу навесу на чыгуночном вокзале у Новом Саде. Тогда загинули 16 человек. Причиной трагедии, которая отбылась 1 листопада 2024 года, протестовцы называют коррупцию, выником якой стало неякостное будовництво вокзала. Проведение дотерминовых выборов было одним из основных потребований демонстрантов. Агентство Громадской аховы здоровья Франции поведомила у неделю о повеличении колькости штодённых смертей подчас аномальной спякоты за опошние 5 дён. С 24 червеня установа зафиксовала прикладно на 1000 смертей больше, чем у попередние месяцы. Гэтая першапачатковая лічба, верагодна, будет расти, меркуюць у агентстве. При этом 85% зарегистрованных смертей припадая на людей старейших за 65 годов. О белорусских спортивных досягнениях. 5 белорусок, которые живут у США, Британии и Литве, упершиню истории у складе цалком белорусской эстафетной команды переплыли пролив Ла-Манш. Команда Belarusian Swim Sisters переодолела один из самых складанных маршрутов у открытой воде за 14 годин 35 хвилин, проплывши каля 52 километров. Ранее белорусские плавчихи уже брали удел у пересечении Ла-Манша, але только у смешанных международных командах. Гэты заплыв стал первым, когда вся эстафетная пятерка складалась выключно с громадянок Беларуси. У команду вошли Дарья Слиш, Марина Шинкаренко, Алена Григорьева, Ульяна Зарубина и Мария Колесова-Гудилина. До заплыву яны рыхтавалися больше за год, тренируючыся у разных умовах – от озера у Литвы до Атлантичного океану на узбережье Испании. До мясцовой темы. У вёсцы Кабылянка у гміні Міхалова на Падляшы урачыста открыли сквер имя беларускага асветніка, пісьменніка, краязнаўцы і педагога Миколая Гайдука. Паводле яго дачкі Марыі Сушынскай, для сям'і гэта не просто знак памяці, але сведчанне таго, што жыццёвая справа яе бацькі працягвае жыць сярод людзей.
3: Ойчыц на сваім уліцы, але в Бемстаўку. Натомість то ёсць місце шчагульне для него, ze względu на то, то была яго краіна шчасліваўсці. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy. Język, kultura, historia, wyznanie. Z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie.
2: Burmistrz Michalowa Marek Nazarka odznaczył, że nowy skwer ma znaczenie nie tylko dla życharów Kobylianki, ale i dla wszystkiej gminy i Podlasza.
4: To bardzo ważne, żebyśmy doceniali ludzi, którzy dla nas, nie tylko dla całej gminy, nie tylko tak dla Michalowa, a dla każdego kutka naszej gminy byli ważne. Tu, jak baczymy, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że widno, że to u narodzi jest i to naród trebuje. My, jako nasze władze samorządowe, zrobimy wszystko, żeby ludzie dobrze czuli się u naszej gminy.
2: По словах мясцовых жыхароў, сквер імя Миколая Гайдука стане не толькі месцам памяці, але і цэнтральнай прасторай для адпачынку ўсёй вёскі. Пасля афіцыйнай часткі ўдзельнікі сабраліся ў суседняй аграсядзібе, дзе прайшлі чытанні твораў Миколая Гайдука на беларускай і польскай мовах. Прысутныя таксама атрымалі ў падарунак асобнікі яго эсэ «Меркі майго дзяцінства». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 29 червеня, на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. У другой палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы. Температура паветра днём плюс 27, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио FM.
5: Что-то не так.
6: Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
7: Вітаем. Кажуть, що прогрес чоловіцтва виміряється не кількістю нових технологій, а тим, які проблеми яно вирішує. Покуль одні запускають штучний інтелект, роботів і рихтуються колонізувати Марс, інші спрашаються, чи плоская Земля. Треті два тижні готують котельню до зими, а четверті шукають екстремізм у мистецької літератури. У виніку кожен живе у своїй реальності. Негде головна проблема, як доставити чоловіка на іншу планету. Негде, як доставити його до гарячої води. А дійсті, як зробити так, щоб після романа про Гомель не довелося признавати екстремістськими ще й карту города. Про все это у черговом выпуску программы «Что-то не так».
6: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидемце было не так? От понеделка до недели.
8: Спевак и выканаўца песни «На маленьком плоту», у якой героя твора неси аккурат маленький плыт скрозь буры, дождь и грозы, Юрий Лоза написал про ситуацию у Крыме. Музыкант поскардился, что родичи с Керчи поведомляют про удары по городе, про проблемы с поставками палива. Мауляу, раюць у ближайший час устрыматься традыцыйной поездки у Крым. Бо туды ездили звычайно на авто, а ситуация с бензином не наладживается. У вынику традыцыйная поездка на море опынулася под пытанием, пиша Юры Лоза. И отпачыць хочется, и сумнения не покидаюць.

0: Гляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
1: Што здарылася ў Крыме? Чаму ў некаторых расейцаў парушаны прычынна-выніковыя сувязі? Якія высновы можна зрабіць з сітуацыі з рэтранслятарамі? На гэтыя і іншыя пытанні адказвае рэдактар праекта «Дзік Медыя» Алесь Ляўчук у размове з Міколам Бянько.
2: Алесь, прывітанне, можа быць, адсочваеш навіны, якія да нас заходзяць з Крыму, так? Кажуць, што там прапал бензін. Кажуть, что там проблемы с транспортом, с продуктами, отповедно, ну и один за иншим мосты изникают.
3: Да, добрый день. Это же добрая новина.
2: Я вот как раз пытаю, добрая тене. И для кого добрая?
3: Ну, да. Ну, почнем с того, что до 13-го года, там, до 14-го года там ничего не гникало. Я сам был в Крыме в свой час, когда это был полвыспа украинская. Там было вельми шмат смачной ежи, там было вельми смачное сало, там было чистое, пригожее море, и там было просто завались бензина. Что их сдарилось, что случилось, я не понимаю.
2: Ну, я не разумею. Там, да, ну, вот, ну, жыхары Крыма оказали в 2014 году хоть камни с неба, так, але мы хочем быть с Россией. Ну, вот камни полетели.
3: С камней они смогут добывать бензин, не ведаю. Ну, это, я думаю, логичная ситуация. Куды приходит Россия? Я не ведаю ни одной краины на свете, куды пришла Россия, там жить стало лепей. Ну, тому все закономерно. Хотели за Россию, ну, едете на ослах.
2: Меня что здивляє, коли я монитору так социальные сетки, вот, особливо российских селебрити, ну, часом доводится такими садомазохизмом займаться, и они широ здивляются, что случилось, так? Вот тот же Юрий Лоза, який верить в теорию плоской земли, зараз опубликовал пост в вельми резонансе в Фейсбуку, ребятушки, что делается, так? Может, бензин на самом деле и не появится больше, и как нам поступить? Как мне добираться теперь, там, да, до великой земли, ему пора или на маленьком плоту, так?

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

0: голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Владимиру Зенісіку родам з Валілаў у гарадоцкай гміне пад Беластокам, калі пачалася вайна, было 9 гадоў. Вось як яму запамяталіся падзеі звыш 80-гадовай даўніны.

пам'ятаю пам'ять, так як сягаю, то рок 1939. Як ми вже схоронились до схорону, як уже війна почалась і німець напав на Польщу, то пам'ятаю, як були малі діти такі, що плакали в колисці, моя наймолодша сестра плакала. Як там палилися ті лампи такі війські, то перша моя пам'ять така, яка мені вийшла в голову, як пам'ять і оточення вже спомінь трагічних. Наступив рік 1940-й, і до нас приїхав учитель з Білорусі до вьоски, був присланий Ларченко, фамілія я запомнив, і зорганізували в вьосі в Шпаках 4-класову школу. От пішов я до школи, прийшов учитель високий, хороший мужчина, і каже так: «Я вас буду наставником, буду, ребятишки, вас сьогодні учити, початок уже урока будет только так, расскажу про себя. Уродился я в городе Мозир, теперь на Белоруссию, скажем. И наступило время мое взрослое, и уже тут в Польшу меня скировали до вас. Но и глянул на стену и говорит так: может, кто из вас, ребятишки, знает, что-то это там на стене портрет, как что-то за человек. Ну, а один хлопец, такой уже переросшенный, бо я тогда имел 7 лет, а он же был переросшенный, такой больше, бо то война помешала. И каже: же якийсь дядько с усами. А он усмехнулся и каже: это не простой дядя, это вождь нашей родины, России, Иосиф Виссарионович Сталин. И вот это трудное имя его и отчество надо поучиться нам на память. Ну и мы, может, так с полгодины все. Иосиф Виссарионович Сталин. Иосиф Виссарионович Сталин. Но теперь кто знает русский, может, язык, а говорил по-русски, не по-белорусски. Я руку поднял, бо я знал уже русский язык немножко, бо мой отец, как был в России в беженстве, уродился в 1904 году, то мел, как выезжал в 14-м 10 лет, и там учился в России в школе. Попав до доброго с моим дядком Лаврентием, попав до доброго помещика, и он его выслал в школу своим сыном учиться. А потом пас еще кони для того пана, бо и батько. И там окончил училище

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!